0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный, слабый 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и в дальнейшем будет слабо падать. К концу недели небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
1: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
2: 511-37.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
4: 380528.
5: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-38.
7: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
11: Тогда посмотри «Рестик». Он теперь удобно работает с телефона.
10: А что можно делать?
11: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
10: А официант и администратор?
11: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
10: То есть можно начать проще?
11: Да, телефон «Рестика» и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
10: Нормально.
11: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
12: Это ты, это я. Между нами молния.
13: С электрическим разрядом 220.
12: Слышь? Радио Ваня. Ближе и роднее.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе сделать.

0: 77 от 19 января 2012 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. «Радио Ваня».
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы на твоем лице, и ты плачешь в темноте.

0: Радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: отвечаем.
1: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 30 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный, слабый, 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и в дальнейшем будет слабо падать. К концу недели небольшое понижение температуры.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.

100 с пробегом. Реклама на радио Баня. Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Я больше не боюсь.
2: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
3: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН 56-51-28-716.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
0: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
9: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
8: Прям так и написать?
9: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
8: А дальше?
9: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить? Какую комбо собрать? Какую акцию запустить?
8: Это уже похоже на нормального помощника.
9: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
10: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Специалист рассказал о рисках мошенничества в онлайн-играх. Бездействие по сим-карте может поспособствовать блокировке номера. Россияне чаще выбирают соки и нектары из фруктов. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Мошенники все чаще используют мобильные игры как канал для размещения вредоносной рекламы и обмана пользователей с обещаниями легкого заработка. Об этом рассказал «Известиям» эксперт Алина Попова. По ее словам, главная проблема мошенничества в игровой рекламе заключается не только в финансовых потерях пользователей, но и в подрыве доверия ко всему сегменту внутриигровой рекламы. Когда человек видит новости о мошенничестве через игровые объявления, он перестает различать легальную рекламу и вредоносные схемы. В результате страдают добросовестные разработчики, рекламные сети и бренды. Снижается доверие аудитории, падает конверсия рекламных кампаний, а стоимость привлечения пользователей растет, пояснила Попова. Эксперт отметила, что одним из ключевых способов защиты является проверка маркировки рекламы. Легальные объявления должны содержать пометку «реклама» и сведения о рекламодателе, а отсутствие таких данных является тревожным сигналом. Кроме того, настороженность должны вызывать предложения о быстром заработке, гарантированном доходе или легких инвестициях, так как именно такие схемы чаще всего используют мошенники. Длительное бездействие по сим-карте может привести к блокировке номера и его последующей продаже. Об этом рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова. После того, как сим-карта заблокирована, номер поступает в свободную продажу. На законодательном уровне для операторов связи нет запрета на продажу номера, объяснила эксперт. Подобные ситуации регулируются законом о связи. Согласно ему, оператор вправе расторгнуть договор, если абонент не пользовался услугами более 6 месяцев. При этом у каждого оператора сроки могут отличаться от 90 дней до полугода. Также блокировка возможна при превышении лимитов 20 сим-карт, передает агентство Prime. Недавно также стало известно, что в России создадут базу IMEI-кодов мобильных устройств. При этом операторы будут обязаны блокировать номера аферистов и возмещать ущерб в случае своей халатности. Россияне чаще выбирают соки и нектары из фруктов. Об этом рассказали эксперты Роскачества, пишет ТАСС. На втором месте расположился компот, на третьем квас. Также в топ попали газированные напитки и морс. Почти треть респондентов пьют соки и нектары из овощей, а четверть – энергетические напитки. Витаминизированные напитки выбрали 13% опрошенных. Безалкогольное пиво популярно у каждого пятого, а безалкогольный глинтвейн – у 8%.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный, слабый 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и в дальнейшем будет слабо падать. К концу недели небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Почему выгодно забрать свой новый Хавейл именно сейчас? Потому что только сейчас в Антикор-сервис жаркий зной из выгод. До 450 тысяч рублей на любой Хавейл в наличии. Первое ТО всего за полцены. И антигравийная пленка на наиболее уязвимые зоны кузова абсолютно бесплатно. Успевайте, забирайте все выгоды. Подробности в Антикор-сервис Хавейл. Мельничная 132. Звоните 532-35.
2: Предложение действует до конца июня.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Солнце, пляж.
7: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
6: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
7: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
8: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
10: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
11: 511-37.
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
13: Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
14: Ваня.
13: Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 30 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный, слабый 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и в дальнейшем будет слабо падать. К концу недели небольшое понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Антикор Сервис. Ваш проверенный дилер Джили на Волгоградской 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. Антикор Сервис. 99-22-09.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
5: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: Телефон рекламной службы 53.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Проблемы с топливом начинают сказываться на рынке грузоперевозок. Росстандарт намерен создать ГОСТы на проектирование городов с учетом изменения климата. Ученые выяснили, каких людей чаще всего кусают комары. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Проблемы с поставками топлива начинают сказываться на рынке грузоперевозок. Перевозчики предупреждают клиентов о предстоящем повышении тарифов на фоне сложностей с заправкой в ряде регионов и задержка авиарейсов, пишет издание «Коммерсант». Эксперты рассказали, что самая сложная ситуация сейчас в Сибири, на юге и в ряде приграничных областей, где ввели ограничения на заправках. Сроки доставки грузов могут увеличиться в Крыму и Краснодарском крае из-за очередей на АЗС. Кроме того, стоимость дизельного топлива на международных направлениях выросла почти на 20 рублей за литр. Из-за этого тарифы на перевозки увеличились на 5%, а на китайском направлении на 50, а то и 70 тысяч рублей за рейс. Ограничения на продажу топлива ввели власти более 30 регионов России. Росстандарт намерен создать ГОСТы на проектирование городов с учетом изменения климата. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии планирует разрабатывать национальный стандарт вместе с другими профильными ведомствами. Документ должен быть готов до 4-го квартала 2028 года, пишет ТАСС. В этот же срок должны быть утверждены стандарты по предупреждающим мерам адаптации к изменению климата на местном уровне. Кроме того, необходимо подготовить единые нормы по управлению климатическими рисками и вовлечению общественности в решение этих вопросов. Комары больше всего любят спортсменов, сладкоежек и беременных женщин. Об этом рассказала врач Ольга Уланкина, пишет Ньюс.ру. Она пояснила, что привлекательность человека для насекомых зависит от особенностей обмена веществ, состояния здоровья и образа жизни. Комаров привлекает углекислый газ, аммиак, молочная кислота и другие выделяемые организмом вещества. Также комары очень любят тех, кто употребляет алкоголь. Условия, в которых растет ребенок, влияют на структуру его мозга гораздо сильнее, чем врожденный интеллект или методы воспитания. К такому выводу пришли британские ученые. Они проанализировали данные 12 тысяч детей и выяснили, что материальное положение семьи и благополучие района проживания определяют до 16% различий в работе детского мозга. Финансовые трудности и неблагополучная среда буквально перестраивают двигательные и сенсорные зоны мозга. Причина в хроническом стрессе и постоянном дефиците сна, с которыми сталкиваются дети в таких условиях. Мозг вынужден тратить дефицитные ресурсы на защиту от внешней тревоги, вместо того, чтобы развивать зоны, отвечающие за сложное мышление и логику.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный, слабый 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и в дальнейшем будет слабо падать. К концу недели небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
7: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
8: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
9: 511-37.
10: Я больше не боюсь.
11: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
12: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
15: 380528. Телефон рекламной службы 53-42-80.
16: Реклама на радио «Ваня».
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
19: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
18: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
19: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
20: Мне светло.
21: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.
16: Радио «Ваня». Всегда на солнечной стороне.

0: Это не шутки.
1: Встретились маршрутки в одном первом один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный, слабый, 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и в дальнейшем будет слабо падать. К концу недели небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Почему выгодно забрать свой новый Хавейл именно сейчас? Потому что только сейчас в «Антикорсервис» жаркий зной из выгод. До 450 тысяч рублей на любой «Хавейл» в наличии. Первое ТО всего за полцены. И антигравийная пленка на наиболее уязвимые зоны кузова абсолютно бесплатно. Успевайте, забирайте все выгоды. Подробности в «Антикорсервис» «Хавейл». Мельничная, 132. Звоните 532-35. Предложение действует до конца июня.
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.

0: на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОДРН
2: 560-51-28-716. Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд 6 дней проживания всего 12 200. Газ-курорт 510-123.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуме анонсировали новые законы, и в Омске потратят почти 200 миллионов на ремонт тротуаров. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В июле в России вступают в силу новые законы. Так, банки и микрофинансовые компании теперь смогут оперативно запрашивать данные из всех квалифицированных бюро кредитных историй. Это поможет блокировать попытки мошенников оформлять займы на граждан без их ведома. Дополнительная защита появится у несовершеннолетних. Законные представители получат право контролировать операции по вкладам подростков. Также государство значительно повышает стоимость оформления документов для иностранцев. В Омске обустроят более 200 тротуаров. На эти цели в текущем году выделено 190 миллионов. Основной упор будет сделан на создание безопасных пешеходных связей. Работы затронут микрорайоны, многоквартирные застройки и частный сектор. Особое внимание уделят маршрутам, ведущим к ключевым социальным объектам, к остановкам, пешеходным переходам, скверам и торговым комплексам. К ремонту приступили в мае. Сейчас площадь заасфальтированных тротуаров составляет около 50 тысяч квадратных метров. На пешеходной аллее в границах улиц Энергетиков и Химиков устранили замечания, в том числе по заполнению швов между тротуарной плиткой. До середины июля на аллее планируют скосить траву. В мэрии напомнили, что объект, благоустроенный в прошлом году по нацпроекту, находится на содержании Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Гарантийный срок на объект составляет 5 лет. В течение этого периода подрядчик обязан оперативно устранять недостатки. На Бударино за торговыми павильонами начали оборудовать платную парковку. На площадке приступили к монтажу автоматического шлагбаума. Платная парковка появится и у торгового центра Омске со стороны Гусарова. На площадке устанавливают шлагбаум и оборудование для оплаты. Ранее городские власти заявляли, что до конца года в центре Омска будет оборудовано 3500 платных парковочных мест. Полчаса умеренной физической активности 5 раз в неделю могут улучшить настроение и снизить уровень тревоги. Об этом рассказали фитнес-эксперты. Для этого подойдут и обычные прогулки в быстром темпе. Регулярные тренировки помогают поддерживать эмоциональное состояние, а первые изменения можно почувствовать уже в начале занятия. Это были новости.
0: Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 30 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный, слабый 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и в дальнейшем будет слабо падать. К концу недели небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Лето, солнце и жара.
4: В Доброцен идти пора.
5: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен, ура!
5: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
4: Доброцен. Значит, можно купить больше.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль55». 35-33-34 35-33-34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-51-28-716.
8: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
9: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
10: 511-37.
11: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
0: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Hello?
12: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
14: Твое лучшее лето на радио.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, назло ветрам.

Тебе чтобы увидеться, может быть у нас что-то получится. Может быть мы торопим события, я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно, мы в шаге от мысли к реальности.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный, слабый 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и в дальнейшем будет слабо падать. К концу недели небольшое понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
3: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
4: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
5: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
9: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
10: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
2: Не светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Проблемы с топливом начинают сказываться на рынке грузоперевозок. Росстандарт намерен создать ГОСТы на проектирование городов с учетом изменения климата. Ученые выяснили, каких людей чаще всего кусают комары. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Проблемы с поставками топлива начинают сказываться на рынке грузоперевозок. Перевозчики предупреждают клиентов о предстоящем повышении тарифов на фоне сложностей с заправкой в ряде регионов и задержкой авиарейсов, пишет издание «Коммерсант». Эксперты рассказали, что самая сложная ситуация сейчас в Сибири, на юге и в ряде приграничных областей, где ввели ограничения на заправках. Сроки доставки грузов могут увеличиться в Крыму и Краснодарском крае из-за очередей на АЗС. Кроме того, стоимость дизельного топлива на международных направлениях выросла почти на 20 рублей за литр. Из-за этого тарифы на перевозки увеличились на 5%, а на китайском направлении на 50, а то и 70 тысяч рублей за рейс. Ограничения на продажу топлива ввели власти более 30 регионов России. Росстандарт намерен создать ГОСТы на проектирование городов с учетом изменения климата. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии планирует разрабатывать национальный стандарт вместе с другими профильными ведомствами. Документ должен быть готов до 4-го квартала 2028 года, пишет ТАСС. В этот же срок должны быть утверждены стандарты по предупреждающим мерам адаптации к изменению климата на местном уровне. Кроме того, необходимо подготовить единые нормы по управлению климатическими рисками и вовлечению общественности в решение этих вопросов. Комары больше всего любят спортсменов, сладкоежек и беременных женщин. Об этом рассказала врач Ольга Уланкина, пишет Ньюс.ру. Она пояснила, что привлекательность человека для насекомых зависит от особенностей обмена веществ, состояния здоровья и образа жизни. Комаров привлекают углекислый газ, аммиак, молочная кислота и другие выделяемые организмом вещества. Также комары очень любят тех, кто употребляет алкоголь. Условия, в которых растет ребенок, влияют на структуру его мозга гораздо сильнее, чем врожденный интеллект или методы воспитания. К такому выводу пришли британские ученые. Они проанализировали данные 12 тысяч детей и выяснили, что материальное положение семьи и благополучие района проживания определяют до 16% различий в работе детского мозга. Финансовые трудности и неблагополучная среда буквально перестраивают двигательные и сенсорные зоны мозга. Причина в хроническом стрессе и постоянном дефиците сна, с которыми сталкиваются дети в таких условиях. Мозг вынужден тратить дефицитные ресурсы на защиту от внешней тревоги, вместо того, чтобы развивать зоны, отвечающие за сложное мышление и логику.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 30 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный, слабый 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и в дальнейшем будет слабо падать. К концу недели небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Я больше не боюсь.
8: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
9: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
12: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.

0: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-51-28-716.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
2: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло!
3: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
4: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
5: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
4: А что можно делать?
5: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
4: А официанты и администратор?
5: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
4: То есть можно начать проще?
5: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
4: Нормально.
5: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня 30 июня в Омске без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный, слабый 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и в дальнейшем будет слабо падать. К концу недели небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.

Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-
2: 8-914-00-00.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
6: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
5: Прям так и написать?
6: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
5: А дальше?
6: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить? Какую комбо собрать? Какую акцию запустить?
5: Это уже похоже на нормального помощника.
6: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
0: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: такое. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минтранс подготовил новые правила для электросамокатов. В Госдуме предложили обязать управляющей компании отчитываться о потраченных средствах. Юрий Лоза признался, что использует искусственный интеллект при создании новых треков.
2: Минтранс подготовил предложение по регулированию движения электросамокатов по тротуарам. С таким заявлением выступил глава ведомства Андрей Никитин, отметив, что они будут представлены в ближайшие 2-3 месяца. Предложения все готовы. Понятно, что это всегда дискуссия между нами, ГИБДД и общественностью. Я думаю, в течение пары-тройки месяцев мы их внесем, подчеркнул министр. Владимир Путин еще в декабре 2025 года поручил властям до 1 июля 2026 проработать вопрос о регулировании движения средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты и велосипеды с электрическим двигателем, по тротуарам.
1: В Госдуме предложили обязать управляющие компании отчитываться о потраченных средствах. Нужно, чтобы фирмы предоставляли подробные документы о расходах жильцам ежемесячно. В современном мире большинство транзакций проходят онлайн. Как отметил депутат Сергей Миронов, крупные организации фиксируют в электронном документообороте каждый шаг и каждый потраченный рубль. А значит, никакой проблемы в том, чтобы предоставлять жильцам отчет вместе с квитанцией, нет. Он подчеркнул, что ежемесячные данные необходимы гражданам для того, чтобы оперативно обращаться за защитой своих прав в жилищную инспекцию или прокуратуру. Это нужно для пресечения коррупции в управляющих компаниях, пишет РИА Новости.
2: Певец и композитор Юрий Лоза признался, что использует искусственный интеллект при создании новых треков. Также он рассказал о том, что ему нравится музыка коллег, созданная с помощью нейросетей. Сам он тоже решил учиться задействовать ИИ в работе над композициями. «Получается хорошо, но все равно нет души в этой штуке. Душу приходится вкладывать самому», цитирует Лозу Лентеру. Напомним, самые известные хиты прошлых лет Юрия Лозы «Плот», «Мне уже многое поздно» и «100 часов».
1: Самец гигантской черепахи по кличке Джонатан, которому недавно исполнилось 194 года, внесен в Книгу рекордов Гиннесса как главный долгожитель среди всех ныне живущих сухопутных созданий. Жизненный путь животного связан с островом Святой Елены, куда он был доставлен с Сейшельских островов. Джонатан живет в губернаторском поместье. Местные жители и туристы считают встречу с ним удачей, а молодожены фотографируются. Отмечается, что даже полная потеря зрения и обоняния не мешает черепахе наслаждаться жизнью. Он охотно принимает корм из рук смотрителя и по-прежнему проявляет живой интерес к самкам.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 30 июня, вторник, и мы отмечаем День экономиста, Всемирный день социальных сетей, Международный день астероида, День разбрасывания монеток и День прикида.
1: Правильно подобранный гардероб – это не гора вещей, естественно, а функциональная капсула, где, как утверждают ученые, 80% времени вы носите 20% одежды. Чтобы собрать его с нуля, нужно разобрать текущий шкаф, выделить вещи под ваш образ жизни и составить базу нейтральных цветов, плюс добавляем акценты. Значит, что нам советуют? Оценить, где вы проводите больше всего времени – в офисе, на прогулках с детьми или на светских разнообразных мероприятиях.
0: На даче, а это значит… Треники с вытянутыми коленками Форева.
1: Блестяще, коллега. Одежда должна отражать ваши реальные потребности, а не фантазии о другой жизни, потому что многие, как мы знаем, привыкли выдавать желаемое за действительное. 50% – это повседневный стиль, так называемый casual, 30% – работа, и 20% – это деловые встречи, ну, там плюс отдых и всякие особые случаи. Нужно избавиться от того, что вы не носите больше года, то, что вам мало или не подходит по размеру. Во-первых, это занимает место, во-вторых, это, как вот Варвара Теодоровна у нас любит говорить с ученым видом знатока, просто визуальный шум, Алиша.
0: Но, с другой стороны, мода циклична, и ты знаешь, вот те пару юбок и пару рубашек, которые моя мама не выбросила и никуда не дела после того, как я от нее отчалила, да, они вдруг подошли моим детям. Вот, например, джинсовая юбка в какой-то момент такая с пуговицами впереди.
1: Да, да, да.
0: Вдруг стала снова дико популярна, хотя она была популярна в 90-е годы. И вот, пожалуйста, покупать не надо. И опять же, кто-то говорит, что надо носить модные вещи, а кто-то, что подходящие тебе. Ну и что, что они вышли из моды? Но ты-то себя чувствуешь замечательно в этом килте.
1: А продолжая вспоминать советы, значит, говорят, попробуйте использовать популярные системы организации, такие как проект 333. То есть носить 33 вещи в течение 3 месяцев. Или метод 3/3/3, собирая капсулу из 9 базовых предметов на сезон.
0: Слушай, у меня вот муж как раз носит вещи по принципу 3/3/3. У него постоянно дырка на джинсах.
2: Что это было? Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 30 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный, слабый 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и в дальнейшем будет слабо падать. К концу недели небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Баня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Солнце, пляж.
3: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
3: Доброцен. Все для вашего счастливого лето.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-51-27-716.
5: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается День экономиста, и мы решили организовать настоящий клуб экономщиков. На чем вы за последнее время сэкономили и ни разика не пожалели? Может быть, нашли какой-то товар, подобный тому, что вы хотели, но дешевле? Может быть, что-то сделали своими руками? А может, и вовсе отказались от предметов, которые раньше покупали с достаточно частой периодичностью, а сейчас подумали, да зачем мне эти новые носки? Зашью старые. Нет, ну, всякое бывает, знаете ли. Кто-то, например, делает из одних предметов другие или использует одни как-то по-другому для того, чтобы тоже не зачем лишний раз покупать. Я вот в этом году посадила огурцы и подумала, зачем буду покупать огурцы? Сэкономлю. Но с огурцами, конечно, возни. Может быть, финансово можно сэкономить, а вот трудозатраты...
1: Времени уходит много еще, да?
0: Ты знаешь, даже не то чтобы времени, все время за них переживаешь. А достаточно ли у них влаги? А нужно им открыть тепличку, закрыть тепличку? А нужно им подрыхлить? Надо им какую-нибудь, ну, как ты помнишь, биоазофоску подсыпать?
1: А, да, вот
0: я
1: именно...
0: Я же теперь профессионал.
1: Ты прошаренный, ты что, смеешься, что ли? Именно поэтому умные люди, дальновидные, деньгами расплачиваются вот за такие вот проблемы, чтобы не умножать себе стрессики.
0: А нет, ты лучше расскажи, вот на чем ты сэкономил за последнее время. Есть у тебя какие-то такие? Ну, то, что там духи на распив, понятно, да, чтобы не сразу же большую...
1: В разлив я с бидончиком с утра обычно выхожу в парфюмерную. И как это самое? С пеночкой.
0: А некоторые люди заходят в парфюмерный магазин, побрызгались и пошли, и вообще покупать ничего не надо.
1: Вот, да. Но это попахивает жлобством. Нет, формально это, да, действительно экономия. Но,
0: да. Не, ну а почему бы и нет, если да? Некоторые, например, перешли на какие-то более простые продукты. Хотя я вчера была в одном сетевом гипермаркете и по случаю купила перепелок в маринаде. Они были
1: я смотрю,
0: со скидкой
1: там,
0: бы.
1: Метете, матушка, так сказать, от души. Слушай, знаешь, отвечая на твой вопрос, так, если серьезно, ты знаешь, что я не так давно переехал в более благополучный район. Район очень большой, очень разнообразный, поэтому я осуществил некие такие маркетинговые походы в разные стороны от своего перекрестка и нашел черешню за... 560 рублей, вот такой прям как яблоко крупную, да, в то время как буквально в одной остановке от этого киоска она продается, та же самая черешня, за 1200.
0: Жируете, батенька, я поняла. Друзья, на чем вы сэкономили? Заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», пишите там, оставляйте свои сообщения в телеграм-канале «Радио Ваня FM» и в нашем канале в Максе «Радио Ваня». Автор одного из комментариев получит в подарок фирменное худи «Радио Ваня».
2: Просто такая сильная любовь.
3: Ты еще не знаешь.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, даже обычные дела могут вызвать небольшие затруднения, но у вас все получится.
2: Овны мужчины, стоит вам чем-нибудь заняться, и тут же рядом оказывается тот, кто с радостью придет на помощь.
1: Тельцы женщины, понадобятся немалые усилия, чтобы достичь намеченных целей.
2: Тельцы мужчины, перемены в жизни могут быть разными, поскольку вы руководствуетесь больше эмоциями, чем разумом.
1: Близнецы женщины, ни в коем случае не отвергайте помощь влиятельных людей.
2: Близнецы мужчины, щедро деляя своей энергией, вы получаете чуть не меньше, чем отдаете сами.
1: Раки женщины, вы правильно оцениваете и ситуацию в целом, и собственные силы, и намерения других людей.
2: Раки мужчины, сознание собственной абсолютной правоты мешает вам пойти на уступки. Самооценку лучше не завышать.
1: Львы женщины, дела предпочтительнее планировать на первую половину дня для достижения максимальных результатов.
2: Львы мужчины, хорошее время для научной деятельности, ну и вообще для разных новых открытий.
1: Девы женщины, с некоторыми делами нелегко справиться в одиночку, но друзья не откажут в поддержке.
2: Девы-мужчины, возможно, вы не все предусмотрели и продумали, но придется идти до конца.
1: Весы-женщины, многие задачи вы решаете нестандартными способами, это приятно удивляет окружающих.
2: Весы-мужчины, у вас появляются последователи и помощники, присматривайте за ними.
1: Скорпионы-женщины, сегодня вы покупаете вещи, которые будут долго служить вам и приносить радость.
2: Скорпионы-мужчины, как бы сегодня вам не пришлось себя вести, оставьте пути к отступлению. Они понадобятся.
1: Стрельцы женщины, возможны необычные деловые предложения. Они будут обещать солидную прибыль.
2: Стрельцы мужчины, перед тем, как принять любое решение, необходимо все тщательно взвесить.
1: Козероги женщины, утренние часы подойдут для решения наиболее важных и актуальных вопросов.
2: Козероги мужчины, будьте осторожны и не забывайте про здравый смысл, даже если все складывается предельно удачно.
1: Водолеи женщины, будет шанс найти покровителей, благодаря которым многие ваши проблемы решатся на удивление быстро.
2: Водолеи мужчины, вам постоянно приходится себя заставлять сосредоточиться, бороться с ленью и мелкими искушениями.
1: Рыбы женщины, вы быстро ладите с людьми, находите к ним подход и показываете себя с лучшей стороны.
2: Рыбы мужчины, о своих победах можете говорить совершенно спокойно. Похвала со стороны принесет и удовольствие, и вдохновение.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки, сегодня вторник, день экономиста, соответственно, мы спрашиваем вас, на чем вы экономите, уже сэкономили и ничуть не пожалели об этом, потому что иногда бывает, знаете, что в ущерб себе, в ущерб качеству, ну и так далее. И вот Эммочка нам написала в нашем канале в Максе, ну так и называется, радио Ваня. Доброе утро, обожаю вас слушать, я в этом году экономила на одежде и еде, соответственно, вот уже полгода Эммочка бегает по земному шару голая и голодная.
1: Эммочка, каким образом вы сэкономили? Я знаю, что некоторые люди экономят, перешивают, например, из одной одежды какую-то другую. Что касается еды, ну, летом это проще сделать, если у вас есть дача, огород, сад, вам, конечно же, не нужно покупать ту же самую зелень. А казалось бы, не так дорого она и стоит, но с другой стороны, тут пучок, там пучок, да, и вот, пожалуйста, же и набралась приличненькая такая сумма. А так вышел на огородик, дернул себе редисочки, лучочка или там укропчика, и пожалуйста, вот, я считаю, что это тоже какая-никакая, но экономия. Еще одно сообщение от Екатерины Сергеевны, а у меня это постоянная линия жизни, вот так определила Катя свою экономическую жизнь. Экономлю на всем, иногда жалею. И вот мой дедушка правильно говорил, мы не так богаты, чтобы экономить, хотя я бы, наверное, по-другому эту фразу все-таки вспомнила. Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи.
0: Да-да-да.
1: И вот соглашусь, взяла я как-то обувь на зиму подешевле. Выкинула через месяц. После этого купила хорошую, подороже. Носила 3 года, 33 года и 3 месяца. 3 года носила, Катя, хорошую обувь.
0: Ну, на самом деле, да, это правило работает абсолютно всегда, по крайней мере, но на моей памяти, в моей практике так случалось, что как только ты начинаешь экономить на очень важных вещах, а согласитесь, например, вот обувь, которую, да, пример, который привела Катя, это важнее всего, это важнее любого, даже самого красивого аксессуара.
1: А ты понимаешь, как важно еще, например, вот ты можешь купить 2 килограмма курицы и съесть их. Или можешь купить полкило какого-нибудь

0: Естественно, действительно, совершенно верно.
1: Друзья, а на чем экономите вы? Давайте друг другу поможем, как-то расскажем, потому что вдруг у кого-то сейчас такая ситуация, что очень хочется, ну, скажем так, немножечко подужать бюджетик для того, чтобы, может быть, накопить на отдых в каком-нибудь глэмпинге. Пишите об этом в нашем группе ВКонтакте «Радио Ваня», телеграм-канал «Радио Ваня ФМ» у нас есть. Там, кстати, можно оставить еще и голосовое сообщение. Ну и в нашем канале в Максе.
2: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Друзья дорогие, еще раз хочется напомнить, что сообщения по теме сегодняшнего утра вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» на стене нашей группы под постом с картинкой.
1: Ну а голосовые сообщения будьте любезны оставлять в телеграм-канале «Радио Ваня FM». Вам нужно зайти будет в сам канал, в правом нижнем углу нажать на значок микрофона и, не отпуская пальчик, сначала представиться, сказать, из какого вы города, дальше высказаться по теме нашего утра и в финале передать приветы друзьям, коллегам и любимым людям.
2: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 30 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный, слабый, 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, и в дальнейшем будет слабо падать. К концу недели небольшое понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
1: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы. На радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Условия выдачи семейной ипотеки пока не изменятся. Новый сквер у СК Блинова станет круглогодичным, и для трамвая «семерки» ведут ограничения. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Условия выдачи семейной ипотеки с 1 июля пока останутся прежними. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, правительство продолжает работу над обновлением правил программы. Основная задача – повысить адресность поддержки. Ранее СМИ писали, что с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке могут снизить до 15 лет. По истечении этого периода она повысится до рыночного уровня. МВД рекомендовала гражданам не хранить крупные суммы на банковских картах, которые привязаны к маркетплейсам и сервисам доставки. Для сберегательного счета лучше использовать карту, не участвующую в повседневных расходах и интернет-покупках. Об этом говорится в сообщении ведомства. В качестве дополнительной меры безопасности в министерстве посоветовали установить в мобильном приложении ограничения на ночные интернет-транзакции и переводы, а также лимит на снятие наличных и перечисление денег. Сквер «Сердце Омска» возле обновленного СКК Блинова станет всесезонным. Пространство будут трансформировать. В теплый сезон на территории обустроят беговые и прогулочные дорожки, спортивные и детские площадки. Зимой здесь снова зальют большой каток, а на месте летнего амфитеатра установят хоккейную коробку для всех желающих поиграть на свежем воздухе. Также, по данным портала «Омскинформ», на этой территории планируется создать еще один спорткомплекс. Подрядчика для третьего этапа благоустройства пляжа «Центральный 2» найти не удалось. На торги не поступило ни одной заявки. В список работ входит в том числе демонтаж старых бортовых камней и асфальта, монтаж освещения, посадка кустарников и цветов. Все это необходимо сделать до 15 августа. Сейчас идет второй этап преображения набережной от Ленинградского моста до площади Бухальца. Подрядчики заняты пешеходной зоной. На подготовленное основание цемента укладывают гранитную плитку. Определенные места для монтажа опор освещения. Вскоре вдоль прогулочной зоны появятся зеленые насаждения. В Омске на несколько дней ограничат движение трамвая «семерки». Причина – капремонт путей на улице Челюскинцев на участке от 10-й Ремесленной до Кемеровской. Трамваи не будут ходить с 8 вечера среды до 5:30 четверга и в это же время с 3 по 4 июля. Днем движение трамваев будет организовано без изменений. Это были новости.
0: Радио Ваня. Фантастично. Фантастично. Энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается День экономиста, ну и мы решили поговорить об экономии. На чем вы сэкономили и не пожалели, а может быть, наоборот, поскупились, теперь себя за это ругаете. Ну что же ты, вот если бы тогда, говорил себе Ленар Гараев. Купил бы я в 2019 году трехкомнатную квартиру, это нам Ленар жалуется в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», а вот что-то зажал, и теперь уже, знаете ли, денег она намного больше стоит. Но зато вот перед вахтой, Ленар у нас вахтами работает, залил бензин полный бак для жены, ей на месяц хватает, и я не жалею, что сразу же оплатил вот целиком топливо.
1: Заботливый мужчина, не такой безнадежный, как он сначала показался. Яночка отметила в нашем канале в Максе, решила сэкономить на общественном транспорте, поэтому купила машину.
0: Экономия сомнительная, конечно,
1: вообще,
0: в этом плане.
1: Особенно в наших реалиях, да. Хотела сэкономить на продуктах и купила дом. Сейчас все время на огороде. То одно, то другое делаешь. Покупаешь, вкладываешься. Короче, не скучает Яночка у нас.
0: Ну, там получается, что ты, да, экономишь денежки, но растрачиваешь свое время. С другой стороны, движение – это жизнь. И я вот вчера 300 раз наклонилась к огурцам, считай, зарядку сделала.
1: Я смотрю, у тебя личико даже ушло вот немножко.
0: Немножечко, да. Еще одно сообщение от Екатерины Сергеевны, практически лайфхак. Я бы много себе чего купила, но вот смотрю и думаю, ай, обойдусь. А вот детям, внукам ничего не жалко. И вот как-то шли мы с дочкой в магазин, на эту тему разговорились, и она говорит, знаешь, мам, я такая же. И купили мы друг другу подарки. Она мне книгу, о которой я давно мечтала, но жалела денег, а я ей постельное белье. Вот и выход из положения. Мне и для нее ничего не жалко, а ей для меня.
1: Ну, если людям так легче, почему бы и нет? Лена в Максе. Смех смехом, но я экономлю на пакетах в магазинах. Всегда с собой в сумке лежат два свернутых пакета. Я Лену всячески поддерживаю, но я пошел дальше. Я стал фанатом шоперов, таких тоненьких, очень-очень легких и очень-очень вместительных.
0: Они... Таким фанатом, что даже мне подарил, и теперь я везде хожу с этой сумочкой, на которой изображены множество кошек. Друзья, есть еще одно сообщение от Сергея, такое предупреждающее, Хапуженкова. Искал я резину на авторынке, ходил по палаткам, изучал товар. Типа я эксперт из Министерства экспертизы, пишет Сергей. В общем, повелся я на дешевую, сделанную, мол, по новым технологиям, специально для брянских дорог в соседнем Китае. Июнь месяц, резина уже лысая. Жуковка, привет всем, ровных дорог. И хотя бы иногда... Слушайте жену при выборе какой-либо покупки. Видимо, жена Сергею говорила, эх, Серега, не жалей-ка ты денег. А Серега решил сэкономить. Может, на букет, чтобы ему хватило. А, друзья, я напоминаю, что сегодня автор одного из комментариев получит в подарок фирменное худи «Радио Вани». Вот.
2: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 30 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный, слабый 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и в дальнейшем будет слабо падать. К концу недели небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Почему выгодно забрать свой новый Хавейл именно сейчас? Потому что только сейчас в Антикор-сервис жаркий зной из выгод. До 450 тысяч рублей на любой Хавейл в наличии. Первое ТО всего за полцены. И антигравийная пленка на наиболее уязвимые зоны кузова абсолютно бесплатно. Успевайте, забирайте все выгоды. Подробности в Антикор-сервис Хавейл. Мельничная 132. Звоните 532-35. Предложение действует до конца июня.
4: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
5: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
6: 511. 37.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511. 38.
8: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
13: Тогда посмотри «Рестик». Он теперь удобно работает с телефона.
12: А что можно делать?
13: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
12: А официант и администратор?
13: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
12: То есть можно начать проще?
13: Да, телефон «Рестика» и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
12: Нормально.
13: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
14: Положительный заряд на радио «Ваня». Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня FM».

0: Ребятки, доброе утро, добрый день. Всем привет, здесь Батарейки. Вторник, сегодня вы нам рассказываете о ваших экономических схемах, вашей личной финансовой семейной политике. Каким образом удается выкраивать что-то, экономить так, чтобы на все хватило. Юля Козлова в нашем канале в Максе. Я сэкономила по-крупному, удалила профиль на очень популярном маркетплейсе, уже ощутила экономический эффект. Но ломка еще осталась, как говорится.
1: А я вот смотрю, Юлия Сарана тоже ей вторит. Надо все срочно удалять. Это очень дельный совет. А потом, что по магазинам ходить, это же экономит время и, собственно, деньги тоже, потому что на маркетплейсах зачастую можно найти что-то подешевле.
0: Слушай, я, знаешь, как справился с вот этой вот неодолимой тягой к шопоголизму, к электронному?
1: Даже представления не имею.
0: Я кладу не в корзину, а просто помечаю сердечками в избранное. Конечно.
1: Ну да, тоже как вариант. А Екатерина, я решила сэкономить и не купить себе красивую обувь на лето. И купила бензиновый генератор на дачу. Вот, Кать, я обеими руками за, и потому что периодически отключают за городом свет, а там все на электричестве, ну, если у тебя нет газа. И, соответственно, если нет электричества, значит, у тебя не то, чтобы ничего не приготовить. Нет, можно, конечно, выйти на улицу и костер развести, но в 5 утра, когда ты собираешься на работу, это будет очень странно.
0: У меня, как у человека далекого от техники, знаешь, какая первая ассоциация была с этим бензиновым генератором? Как бы генератор бензина.
1: То есть то, что... Вырабатывает. Хотелось бы.
0: Ну, знаешь, так, немного, но на отдельное небольшое какое-то хозяйство семейное вполне хватит.
1: Маленькая скважинка нефтяная.
0: Аккуратненькая.
1: Юля Филь в нашей группе ВКонтакте написала: очень долго на одном из маркетплейсов мне на глаза попадалась в рекомендациях машинка для удаления катышков. И я еще такая думала, фигня какая-то. Но после очередной стирки поняла, она мне нужна. Я пошкурила все. Рукава на куртках, шапки зимние, перчатки, да даже носки. И в какой-то момент поймала дзен. Так мне понравилось. Еще ни разу не пожалела, что ее приобрела. Ну а что, вещи приобретают опрятный и практически новый вид. Классно, классно.
0: Я помню, как-то, по-моему, на втором курсе университета возвращаюсь вечером домой, и мама такая: Алеш, все в порядке, вышла из положения, побрила тебе свитер. А она взяла одноразовый станок отцовский, и да, действительно, катушки удалила.
1: Мне кажется, что люди, которые придумали эту машинку, они на это и ориентировались. Это те же самые люди, которые взяли за основу пульт от телевизора в пакетике и придумали кожаные чехлы для пульта.
2: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

Здравствуйте, доброе утро, друзья. У нас сегодня настоящий клуб экономщиков. Мы друг другу советуем, на чем сэкономить можно. Ну, времена нынче такие. Где-то надо подужаться, где-то, может быть,

0: быть, подкопить, потому что хочется и отдохнуть, и иногда что-нибудь красивое себе приобрести. В нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» Александр Ознобов отметился, вот хороший совет, самое идеальное — экономить на алкоголе. Не покупать его вообще. И выгодно, и полезно, пишет Александр.
1: Расскажите, Саша, как это у вас получилось, интересно. Мария в Максе в нашем канале «Экономлю на лепке вареников с картошкой и пельменей». Намного дешевле и вкуснее, чем в магазине. Приходите в гости, Машенька. Вы бы рассказали, где вы находитесь. Часы приема.
0: Да. Кстати, много сообщений по поводу того, что бросил курить, и вот, пожалуйста, вам экономия. Диана, читаю комментарии и понимаю, что я транжира. А может, все-таки экономист? Нет, ну мало того, что я не могу сэкономить со знаменитыми интернет-магазинами, так еще и мужа на них подсадила. Но с другой стороны, это же нужные вещи, и через интернет-магазин они дешевле, чем в реале. Вот и вопрос. Все же, кто я, транжира или экономщик?
1: Танюха Ромашкина в ВКонтакте. Экономлю на дороге, хожу пешком и езжу на велосипеде. Также меньше стало заходить на популярные маркетплейсы, а то все хочется купить. Да, мы этот зуд прекрасно, Танечка, с вами разделяем. Знаем, что это такое. Ну вот я говорил, что я прекратил складывать понравившиеся вещи тут же в корзину и просто их помечаю сердечком. Да, ну вот пройдет время, так сказать, ливер устаканится, как вот любит говорить Варвара Тодоровна, и можно будет принять уже, так сказать, взвешенное решение.
0: Да, а еще, знаете, есть такой замечательный сайт, называется «Вишлист», и ты можешь там оставлять свои желания, естественно, с любых маркетплейсов, с любых объявлений, просто туда загружать. И если у тебя там есть друзья, они могут туда заходить, смотреть, что ты им неистово желаешь, и, может быть, получится так, что кто-то из них приобретет ту вещь, которую вы хотели, но сами на нее жалели деньги. Зажали деньги, жаба задушила. Таким образом, в моем виш-листе появилась подвеска, ботинки Камелот и студия за 9 миллионов рублей.
2: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный, слабый 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и в дальнейшем будет слабо падать. К концу недели небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Баня.
1: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
2: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
3: Сильно выглядеть хотите? В меховой дискон спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.

0: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
7: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
8: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
7: Прям так и написать?
8: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
7: А дальше?
8: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
7: Это уже похоже на нормального помощника.
8: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
9: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
10: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
9: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
10: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
11: Мне светло.
12: Застройщик ООС «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.
13: Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на радио Ваня.
14: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минтранс подготовил новые правила для электросамокатов. В Госдуме предложили обязать управляющей компании отчитываться о потраченных средствах. Юрий Лоза признался, что использует искусственный интеллект при создании новых треков.
2: Минтранс подготовил предложение по регулированию движения электросамокатов по тротуарам. С таким заявлением выступил глава ведомства Андрей Никитин, отметив, что они будут представлены в ближайшие 2-3 месяца. Предложения все готовы. Понятно, что это всегда дискуссия между нами, ГИБДД и общественностью. Я думаю, в течение пары-тройки месяцев мы их внесем, подчеркнул министр. Владимир Путин еще в декабре 2025 года поручил властям до 1 июля 2026 проработать вопрос о регулировании движения средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты и велосипеды с электрическим двигателем, по тротуарам.
1: В Госдуме предложили обязать управляющей компании отчитываться о потраченных средствах. Нужно, чтобы фирмы предоставляли подробные документы о расходах жильцам ежемесячно. В современном мире большинство транзакций проходят онлайн. Как отметил депутат Сергей Миронов, крупные организации фиксируют в электронном документообороте каждый шаг и каждый потраченный рубль. А значит, никакой проблемы в том, чтобы предоставлять жильцам отчет вместе с квитанцией, нет. Он подчеркнул, что ежемесячные данные необходимы гражданам для того, чтобы оперативно обращаться за защиты своих прав в жилищную инспекцию или прокуратуру. Это нужно для пресечения коррупции в управляющих компаниях, пишет РИА Новости.
2: Певец и композитор Юрий Лоза признался, что использует искусственный интеллект при создании новых треков. Также он рассказал о том, что ему нравится музыка коллег, созданная с помощью нейросетей. Сам он тоже решил учиться задействовать ИИ в работе над композициями. «Получается хорошо, но все равно нет души в этой штуке. Душу приходится вкладывать самому», цитирует Лозу Лента.ру. Напомним, самые известные хиты прошлых лет Юрия Лозы «Плот», «Мне уже многое поздно» и «100 часов».
1: Самец гигантской черепахи по кличке Джонатан, которому недавно исполнилось 194 года, внесен в Книгу рекордов Гиннесса как главный долгожитель среди всех ныне живущих сухопутных созданий. Жизненный путь животного связан с островом Святой Елены, куда он был доставлен с Сейшельских островов. Джонатан живет в губернаторском поместье. Местные жители и туристы считают встречу с ним удачей, а молодожены фотографируются. Отмечается, что даже полная потеря зрения и обоняния не мешает черепахе наслаждаться жизнью. Он охотно принимает корм из рук смотрителей и по-прежнему проявляет живой интерес к самкам.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: это было?
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 30 июня, вторник, и мы отмечаем День экономиста, Всемирный день социальных сетей, Международный день астероида, День разбрасывания монеток и День прикида.
2: Правильно подобранный гардероб – это не гора вещей, естественно, а функциональная капсула, где, как утверждают ученые, 80% времени вы носите 20% одежды. Чтобы собрать его с нуля, нужно разобрать текущий шкаф, выделить вещи под ваш образ жизни и составить базу нейтральных цветов, плюс добавляем акценты. Значит, что нам советуют? Оценить, где вы проводите больше всего времени – в офисе, на прогулках с детьми или на светских разнообразных мероприятиях.
1: На даче, а это значит треники с вытянутыми коленками «Форева».
2: Блестяще. Коллега, одежда должна отражать ваши реальные потребности, а не фантазии о другой жизни, потому что многие, как мы знаем, привыкли выдавать желаемое за действительное. 50% – это повседневный стиль, так называемый casual, 30% – работа, и 20% – это деловые встречи, ну там плюс отдых и всякие особые случаи. Нужно избавиться от того, что вы не носите больше года, то, что вам мало или не подходит по размеру. Во-первых, это занимает место, во-вторых, это как вот Варвара Теодоровна у нас любит говорить с ученым видом знатока. Это просто визуальный шум, Алиша.
1: Но, с другой стороны, мода циклична. И ты знаешь, вот те пару юбок и пару рубашек, которые моя мама не выбросила и никуда не дела после того, как я от нее отчалила, да, они вдруг подошли моим детям. Вот, например, джинсовая юбка в какой-то момент такая с пуговицами впереди.
2: Да, да, да.
1: Вдруг стала снова дико популярна, хотя она была популярна в 90-е годы. И вот, пожалуйста, покупать не надо. И опять же, кто-то говорит, что надо носить модные вещи, а кто-то, что подходящие тебе. Ну и что, что они вышли из моды? Но ты-то себя чувствуешь замечательно в этом килте.
2: А продолжая вспоминать советы, значит, говорят, попробуйте использовать популярные системы организации, такие как проект 333. То есть носить 33 вещи в течение 3 месяцев. Или метод 3/3/3, собирая капсулу из 9 базовых предметов на сезон.
1: Слушай, у меня вот муж как раз носит вещи по принципу 3/3/3. У него постоянно дырка на джинсах.
0: Что это было? Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 30 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный, слабый 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и в дальнейшем будет слабо падать. К концу недели небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
3: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
4: 511 37.
5: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
6: Лето, солнце и жара.
7: В Доброцен идти пора.
8: Нужно срочно закупаться.
6: Едем в Доброцен. Ура!
8: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
7: Доброцен. Значит, можно купить больше.
9: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
0: Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
12: Реклама на радио Ваня.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
15: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.

0: Утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, бачата и краковяк. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте, ведь сегодня в умной зарядке мы загадали танец.
3: А на картинке подсказки пьедестал почета и кубки за первое место, за второе, за третье. Какие это были соревнования и насколько это важно решать только вам? Может быть, вам подскажет правильный ответ цвет этого пьедестала. Может быть, сами по себе кубки, их форма или их количество, или их расстановка. В общем, все, каждая деталь может привести вас к правильному ответу. А за правильный ответ мы сегодня вручаем
2: 2 билета на все дни фестиваля банной культуры «Парфест», который состоится с 3 по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке Шишкин. Эти билеты дают также право на бесплатное парение в нашей фирменной бане «Радио Ваня».
3: Ну и хочется добавить, что сегодня в нашей студии очередной гость, гость этого самого фестиваля, кто это будет и какие секреты про баню он раскроет, узнаем в 10 часов 30 минут по Москве. Не пропустите!
1: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
4: А он просто диджей на радио.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в умной зарядке мы загадали танец.
3: На картинке подсказки пьедестал почета. Ну, знаете, когда вот какие-то соревнования проходят, и спортсмены или танцоры, хотя танцоры, они тоже спортсмены, занимают первое, второе или третье места, им вручают медали и кубки, и награды. И вот сегодня эта картинка в качестве подсказки и присутствует на стене нашей группы ВКонтакте. Вы под ней написали свои варианты ответов. Очень много ответов «ча-ча-ча». Не совсем понимаю, возможно, да, взаимосвязь пьедестала и ча-ча-чи.
2: Ну, там, понимаете, три места, ча-ча-ча.
3: А, ну, разве что. Но ча-ча-ча, это же одинаковые буквы. Если бы было бы ча-кунь-бунь, то тогда понятно, было бы, ну, цифры же разные.
2: Ча-кунь-бунь, повтори четыре раза и вызови дождь в своем городе.
3: А у нас, кстати, в Санкт-Петербурге ожидается буквально послезавтра, а сегодня и завтра еще пока достаточно летняя погода, но к концу недели, говорят, похолодает. Ну, ничего страшного, дождики пройдут, а это значит что? Это значит, пойдут грибы. Ну, не сами пойдут, а как бы вот. А еще есть вариант ответа. Степ. Бачата, хоровод. Хороводоводы, это, знаете ли, люди, которые очень
2: заслуживают всяческого поклонения.
3: Кстати,
2: согласен.
3: Про хороводы расскажут как раз на фестивале. Два билета, на которые мы вручаем сегодня, на фестивале Парфест, фестиваль банной культуры. И там, знаете ли, расскажут, почему хоровод должен быть обязательно круглым, а не овальным. И много чего еще интересного вы там сможете узнать. Ну а прямо сейчас мы имя победителя называем. Друзья, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. И все мы поняли, что это вальс. Ну, почти все. Как минимум, Ксения Скатова поняла. Одно из первых.
2: Ксюш, поздравляем вас. Вручаем два билета на все дни фестиваля банной культуры Парфест. Лучшие мастера парения, разнообразные бани, мастер-классы и практики для здоровья, детский лагерь и отдых у озера, концерты, развлечения для всей семьи. Парфест с 3 по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке Шишкин. Подробности на сайте parfest.ru 0+.
1: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, русские народные люди и все люди на планете Земля. Ну что, у нас сегодня 30 июня, последний день первого летнего месяца, но в Петербурге его практически пока и не бывало-то этого лета. А что же говорит народный календарь? Народные поверья гласили, что ежели 30 июня солнце застаивается... Господи, когда оно у нас застоялось? Появляются густые туманы, мороки, а по земле текут молочные реки...
2: Без кисельных берегов.
1: То, собственно, и дальше так будет продолжаться. Ну, а если дождь идет, то, говорят, дождь и будет продолжать идти в течение всех оставшихся 2 месяцев. Я, конечно же, склонна подозревать, что июль и август, и сентябрь, вот это будут 3 летние месяца. То есть сентябрь это все-таки у нас как-то...
2: У нас календарик в этом году так хорошо
1: немножечко, да,
2: месяца на полтора вперед. Ага, пропихнули его волшебные русские народы. Силы.
1: Главной традицией дня было разведение костров и водоемов и варка яиц. Алеша.
2: Под дождем ты все это все надо.
1: Почему под дождем? Какая погода будет, уж знаешь, там, ну, постоишь с зонтиком. Чем больше яиц ты сваришь,
2: так,
1: тем лучше будут нестись куры.
2: В какую сторону будут нестись куры?
1: Какие куры и куда будут нестись?
2: Мы, как обычно, ставим острые, актуальные вопросы на Ване.
1: Возможно, куры в Русско-Высоцком. Даже или Синявина.
2: Синявина у нас
1: опять
2: также
1: же
2: есть.
1: Тоже,
2: это,
1: да.
2: Это цитадели куриного производства.
1: Оридж, опять же. Что я еще могу вспомнить из куриного? Вообще, готовили, конечно, разнообразные яичные блюда. Это не обязательно просто вареное яйцо в себя пихать. Можно и омлеты с хлебом, луком, сыром. Ой, белковая такая нормальная бомба, чтобы в тебя залетела. И ты, в общем-то, очень долгое время оставался сытым. А еще особое значение придавали в эту ночь снам. Вот ежели тебе деньги, Алешка, приснились, то так это к добру. Что обычно они снятся, ну, к не очень приятным вещам. Но сегодня...
2: Я всю ночь гонялся за золотой антилопой.
1: Обогатишься. Ну вот, возможно, тебе не деньги придут, а антилопа. Потому что нечего смотреть на всяких парнокопытных.
2: Парнокопытных? Как говорил Каневский в таких случаях. Но это уже совсем... другая история.
0: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: По данным синоптиков, сегодня, 30 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный, слабый 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и в дальнейшем будет слабо падать. К концу недели небольшое понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
7: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.

Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Филиппины хотят ввести для россиян безвизовый режим. Водители массово скупают таблетки для снижения расхода топлива. Сборная Бразилии обыграла команду Японии на чемпионате мира по футболу.
2: Михаил Мишустин назвал вопросы демографии приоритетом для правительства. Премьер указал на это во время встречи с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и представителями Совета Палаты. Демография – абсолютно точно важнейшее направление работы Кабмина. Это одна из важнейших национальных целей развития, в том числе вместе с Советом Федерации сегодня много чего было сделано, отметил Мишустин. Владимир Путин ранее заявил, что в список задач внутреннего развития России входят демография, сохранение традиционных ценностей и повышение уровня жизни. И все они, по словам президента, будут решены.
1: Филиппины хотят ввести для россиян безвизовый режим. Как рассказали источники в российских авиакомпаниях, сейчас они прорабатывают вопрос открытия прямого сообщения между двумя странами. Аналогичные шаги делают и филиппинские перевозчики. В приоритете у отдыхающих курорты Боракай и Эль-Нидо. На этом фоне президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что подобный шаг может быть выгоден как для его страны, так и для России. Турпоток на Филиппины за последние годы стабильно растет и составляет около 35 тысяч человек. Сейчас безвизово страну можно посетить на 30 дней.
2: Российские водители массово скупают таблетки-присадки для снижения расхода топлива. Спрос вырос в 2.5 раза, сообщает телеграм-канал «База». По данным канала, производители обещают, что одна таблетка стоимостью от 50 до 80 рублей, рассчитанная на 200 литров бензина, улучшает сгорание топлива, стабилизирует работу двигателя и даже превращает АИ-92 в 95-й. При этом эксперты и бывалые водители призывают не верить рекламе. Многие называют эти средства плацебо для мотора, а в ряде случаев неправильное применение присадок или их реакция с уже имеющимися в бензине добавками приводит к дорогостоящему ремонту.
1: Сборная Бразилии обыграла команду Японии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча, прошедшая в американском Хьюстоне, завершилась со счетом 2-1. Забитыми мячами в составе победителя отметились Казимиру и Габриэль Мартинелли. У японцев отличился Кайсю Сано. По итогам группового этапа бразильцы заняли первое место в квартете С. Команда Японии стала второй в группе F. В следующей стадии турнира подопечные Карло Анчелотти сыграют с победителем встречи между командами Норвегии и Кот-д'Ивуара. Этот матч запланирован на сегодня, 30 июня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, даже обычные дела могут вызвать небольшие затруднения, но у вас все получится.
2: Овны мужчины, стоит вам чем-нибудь заняться, и тут же рядом оказывается тот, кто с радостью придет на помощь.
1: Тельцы женщины, понадобятся немалые усилия, чтобы достичь намеченных целей.
2: Тельцы мужчины, перемены в жизни могут быть разными, поскольку вы руководствуетесь больше эмоциями, чем разумом.
1: Близнецы женщины, ни в коем случае не отвергайте помощь влиятельных людей.
2: Близнецы мужчины, щедро делясь своей энергией, вы получаете нечто. Чуть не меньше, чем отдаете сами.
1: Раки женщины, вы правильно оцениваете и ситуацию в целом, и собственные силы, и намерения других людей.
2: Раки мужчины, сознание собственной абсолютной правоты мешает вам пойти на уступки. Самооценку лучше не завышать.
1: Львы женщины, дела предпочтительнее планировать на первую половину дня для достижения максимальных результатов.
2: Львы мужчины, хорошее время для научной деятельности, ну и вообще для разных новых открытий.
1: Девы женщины, с некоторыми делами нелегко справиться в одиночку, но друзья не откажут в поддержке.
2: Девы-мужчины, возможно, вы не все предусмотрели и продумали, но придется идти до конца.
1: Весы-женщины, многие задачи вы решаете нестандартными способами, это приятно удивляет окружающих.
2: Весы-мужчины, у вас появляются последователи и помощники, присматривайте за ними.
1: Скорпионы-женщины, сегодня вы покупаете вещи, которые будут долго служить вам и приносить радость.
2: Скорпионы-мужчины, как бы сегодня вам не пришлось себя вести, оставьте пути к отступлению. Они понадобятся.
1: Стрельцы женщины, возможны необычные деловые предложения. Они будут обещать солидную прибыль.
2: Стрельцы мужчины, перед тем, как принять любое решение, необходимо все тщательно взвесить.
1: Козероги женщины, утренние часы подойдут для решения наиболее важных и актуальных вопросов.
2: Козероги мужчины, будьте осторожны и не забывайте про здравый смысл, даже если все складывается предельно удачно.
1: Водолеи женщины, будет шанс найти покровителей, благодаря которым многие ваши проблемы решатся на удивление. Быстро.
2: Водолеи мужчины, вам постоянно приходится себя заставлять сосредоточиться, бороться с ленью и мелкими искушениями.
1: Рыбы женщины, вы быстро ладите с людьми, находите к ним подход и показываете себя с лучшей стороны.
2: Рыбы мужчины, о своих победах можете говорить совершенно спокойно. Похвала со стороны принесет и удовольствие, и вдохновение.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: спонсор выпуска офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный, слабый 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и в дальнейшем будет слабо падать. К концу недели небольшое понижение температуры.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на Радио Ваня.

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Почему выгодно забрать свой новый Хавейл именно сейчас? Потому что только сейчас в Антикор-сервис жаркий зной из выгод. До 450 тысяч рублей на любой Хавейл в наличии. Первое ТО всего за полцены. И антигравийная пленка на наиболее уязвимые зоны кузова абсолютно бесплатно. Успевайте, забирайте все выгоды. Подробности в Антикор-сервис Хавейл. Мельничная 132. Звоните 532-35.
4: Предложение действует до конца июня.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-28-16.
6: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
11: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
10: А что можно делать?
11: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
10: А официант и администратор?
11: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
10: То есть можно начать проще?
11: Да, телефон, Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
10: Нормально.
11: Промокод РадиоВаня. 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
12: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Сейчас «Звездотека».
1: В России начались съемки новой адаптации фильма «Курьер» Карена Шахназарова. Об этом пишет РБК. События современной ленты разворачиваются в наши дни. Главный герой, 17-летний Иван, тяжело переживает развод родителей. Он саботирует единый госэкзамен и уезжает в Москву работать курьером. За несколько дней работы Иван становится свидетелем десятков чужих историй и начинает по-новому смотреть на себя, родителей и окружающий мир. Главную роль исполняет Денис Косиков, с ним снимаются также Филипп Янковский, Анастасия Немоляева и другие. Дата выхода картины пока неизвестна.
2: Я напомню, что Анастасия Немоляева в первой версии фильма «Курьер» 87-го года играла подругу главного героя, а в этой картине, в продолжении, она играет совершенно другого персонажа. Какого? Увидим. Скейтбордист Чад Карузо в одиночку пересек Америку от побережья до побережья, из Калифорнии во Флориду, почти 5000 километров. Он преодолел за 39 дней. Ни единой свободной минуты не было у Чада Карузо в этот раз. Без единого выходного, да. Подъем в 4 утра, финал в 7 вечера. На доске он проводил от 12 до 16 часов в сутки, преодолевая больше 100 километров в день. Крупных спонсоров у него не было. Всю логистику, экипировку и расходы на дорогу Карузо оплачивал со своей кредитной карты. Мотивов было два. Первый – обновить собственный мировой рекорд Гиннесса, а второй, более личный, это этим марафоном Чад отметил 10 лет своей абсолютной трезвости. Путешествие на скейтборде изменило его взгляд на людей. На шоссе совершенно незнакомые водители сотни раз останавливались, чтобы поделиться водой, едой или просто дать денег.
0: Звездотека. Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня вторник. Вы рассказываете нам о способах сэкономить на чем угодно. Абсолютно. Светлана И отметилась в нашем канале в Максе. У меня дочулька Сашулька этим летом нам наэкономила миллион денег. Она поступила в университет на бюджет.
1: Вот это браво просто.
0: Представляете? Какая умничка. Притом еще и заселили в общежитие. Это реальная экономия. По максимуму. Спасибо ей. Очень тебя люблю, доченька. Ты умница. Света Исаева, город Гагарин.
2: Еще одна Света, но уже Светлана Валерьевна. Я обожаю читать, но книги так дорого стоят. Я нашла способ сэкономить. Я читаю, продаю и покупаю новую. А еще участвую в книжных розыгрышах. Поэтому семейный бюджет берегу.
0: Сергей Егоров в группе «Радио Ваня ВКонтакте» пишет: «Летали мы как-то на Новый год в Финляндию. На обратном пути, закупив немного шмоток, узнали, что стоимость багажа равняется 50% от цены билета. Оскорбившись от такой наглости, я напялил на себе две пары джинсов, два пуховика, футболки, толстовки, а потом еще и вещи жены, включая нижнее белье, третьи джинсы, маечки, свитшоты, дизайнерский шарф и варежки. При собственном весе в 76 килограммов я перевез бесплатно на себе 22 килограмма одежды. Вполне себе полноценный багаж. Немного жарковато было в салоне самолета, но лететь-то всего ничего, а экономия ого-го».
2: Да, сейчас еще придумали, знаешь, вот эти шейные подушки для путешествий. В них тоже набивают люди, ну, хотя бы какие-то нательные вещи, а кто-то умудряется и блузочки, и юбочки, и носочки, и как будто бы подушка дорожная, да, человек с собой взял, а на самом деле это маленький чемоданчик. Николай из Кузбасса. А я 4 года

0: шла за яйцами и прихватила с собой тару для этих самых яиц. Экономия 10 рублей. Может быть, конечно, это и мало. Но с чего-то же надо начинать. Муж инициативу оценил. То есть тара для яиц, представляешь? Ну, 10 рублей, между прочим, стоит.
1: На дороге не валяются.
0: Не валяются. Если и валяются, поднимать нельзя. Опасно.
2: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».
3: Если вас

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Клуб экономщиков продолжает свою работу, ну, вернее, продолжает и уже даже немножечко заканчивает. Сегодня день экономиста, и мы все утро размышляли, где-то бы так подужаться, чтобы на все хватило. Какие только советы вы не давали. И еще немножечко ваших сообщений. Тёма Скулкин написал в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». «Начал экономить бензин. Теперь езжу, как старый дед со зрением минус 10». Ну, получается, экономии на штрафах советую. Я просто объясню, да, тем, кто не автомобилисты. Если ехать не очень быстро, а с определенной скоростью, то бензина тратится меньше. То есть, если ты втопил 100 с лишним, то и расход больше. А если 80-ка там плюс-минус, то и как бы вот такая вот. И вроде, казалось бы, по трассе можно ехать быстро, но ты едешь медленно, потому что топливо на вес золота.
1: А некто, скрывающийся под псевдонимом ХИФ, причем это заглавные буквы, соответственно, аббревиатура, наверное, Христофор Иванович Владимирский.
0: Это где у нас такой человек?
1: В МАКСе, в нашем, в нашем МАКСе, себе. Да. Угу. Вот что пишет ХИФ. Эмоциям нет предела. Сэкономили очень прилично. На популярном маркетплейсе купили умную колонку. Она прям уже стала членом нашей семьи. Причем купили мы за 27 тысяч, а в офлайне она в живом магазине, она стоила на 10 тысяч дороже.
0: Максим Братный. Вранье это, что на сигаретах можно экономить. Я пробовал, знаю. Вот когда отказываешься от алкоголя, вот это работает. Правда, надо время. Хотя бы месяца 3-4. И реально начинаешь понимать, что денежки-то вот они в твоих рученьках. Варвара и Алексей, спасибо вам огромное. Мы вас обожаем. Привет из Смоленска. И вам большой, просто вот такенный привет, Максим.
1: Мила Страхова, слушаю я сообщение и умиляюсь. Всю жизнь выкручиваюсь, живу с копеечки. Сейчас 22 тысячи на двоих в месяц, и при этом никаких долгов. Зависть окружающих к моей сытой фигуре и улыбающейся физиономии. Вот что я имею. Вот и думаю, не пора ли мне стать коучем по экономной жизни и навариться конкретно вот на своей нищете, иронизирует неунывающая Мила.
0: Ну, Мила живет в своем доме, и я так подозреваю, есть какое-то хозяйство и огород для того, чтобы быть сытой и улыбающейся все ж таки. И, кстати, вот об этом мы поговорим уже завтра, город или деревня. А сегодня поздравляем Сергея Егорова, самого экономного экономщика. Летали мы как-то на Новый год в Финляндию, пишет Сергей. И вот тут вот скупая слеза упала у каждого петербуржца из глаза. Значит, на обратном пути, закупив немерено шмоток, узнали, что стоимость багажа 50% от цены билета. От такой наглости я оскорбился и напялил на себя все. Две пары джинс, два пуховика, футболки, толстовки, вещи жены, третьи джинсы, маечки, свитшоты, дизайнерский шарф и даже варежки. И при собственном весе в 76 кг я перевез бесплатно на себе 22 килограмма одежды. Да, было немножечко жарко, но лететь всего ничего, а экономия приличная. Сережка, вы молодец, и мы вас поздравляем.
1: Вручаем вам фирменное худи от Радио Ваня.
2: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 1 июля, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 22, днем плюс 25. Ветер восточный, северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. К концу недели небольшое понижение температуры. Вероятность дождей сохранится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Антикор Сервис. Ваш проверенный дилер Джили на Волгоградской 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. Антикор Сервис. 99-22-09.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
3: Я больше не боюсь.
4: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
5: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Чувство вкуса постоянно приведет тебя в Макдану. В салоне Макдана огромный выбор стильных, качественных моделей. Верхняя одежда на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.

0: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
1: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
2: Реклама на радио «Ваня».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
5: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
4: Прям так и написать?
5: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
4: А дальше?
5: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить? Какую комбо собрать? Какую акцию запустить?
4: Это уже похоже на нормального помощника.
5: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
6: Все, что ты любишь. На «Радио Ваня».
7: Тайна!

Алла, будешь сильный. Раз, два, три кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка,

0: очень хорошо.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: В Госдуму внесут законопроект о фудшеринге. В Омске проведут ревизию укрытий для жителей. И Эйфелева башня выросла из-за жары. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В Госдуме предложили запустить программу фудшеринга. По словам авторов инициативы, ее суть заключается в безвозмездной передаче нуждающимся качественных продуктов за 2-3 дня до истечения срока годности. Помимо этого, депутаты предложили обязать торговые сети оборудовать так называемые социальные полки. Для этого предложено принять отдельный закон и освободить магазины от уплаты НДС за благотворительную раздачу продуктов с истекающим сроком годности. С 1 июля переплату за горячую воду за время ее отсутствия в квартире можно будет вернуть без заявления. Ресурсоснабжающие организации будут обязаны самостоятельно проводить перерасчет и возвращать лишние деньги, рассказали в Госдуме. Ранее жильцам для этого приходилось подавать документы и подтверждать свое отсутствие дома. В Омске оценят готовность укрытия. С июля в городе организуют ревизию подвальных помещений, приспособленных под укрытие. Об этом стало известно в ходе совещания в мэрии. Особое внимание в ходе проверок обратят на состояние инженерных систем, вентиляции и освещения. Также ведомства возьмут на контроль единый стандарт информирования жителей. В подъездах установят информационные стенды с указанием адресов ближайших укрытий и четкой инструкцией при получении сигнала «Внимание всем». Карта расположения укрытий размещена на сайте мэрии. По мере готовности на ней будут появляться новые объекты. Мэрия выставила на аукцион право аренды крупного участка на левом берегу. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Шелест. Речь о территории площадью более 22 тысяч квадратных метров вблизи действующего логопарка «Солнечный». В качестве разрешенного вида использования указана строительная промышленность. Будущий арендатор может возвести на площадке завод или обустроить логистический склад. Высота Эйфелевой башни из-за жары увеличилась на 10 сантиметров. Причиной изменения стало тепловое расширение металла, пояснили эксперты. Во Франции и других европейских странах установилась аномальная жара. В середине прошлой недели метеослужба республики вводила наивысший уровень погодной опасности. В некоторых районах температура превысила отметку плюс 40. Это были новости.
1: Радио Ваня.

0: года.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 1 июля, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 22, днем плюс 25. Ветер восточный, северо-восточный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. К концу недели небольшое понижение температуры. Вероятность дождей сохранится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-207.
4: Солнце, пляж.
5: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
5: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.

0: активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
1: Телефон рекламной службы 53 42 80.
2: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
3: Мне светло.
4: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
5: Не светло.
6: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. Техноленд. ОГРН 170-8-47-06-0908. Санкт-Петербург.
8: Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

0: что ты любишь на радио Ваня.
1: Тополины пуш, а раю.
2: Меня домой.
3: Ну, с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был там.
0: Все, что любишь, и яркие новинки. Beautiful Boys и Бустерио. Нежная любовь 2.0.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 1 июля, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 22, днем плюс 25. Ветер восточный, северо-восточный, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. К концу недели небольшое понижение температуры. Вероятность дождей сохранится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники в игровых чатах стали выманивать у детей коды из СМС под видом бонусов. Банки с 1 июля будут считать неподтвержденные доходы по новой формуле. Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров из-за аномальной жары. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Мошенники в игровых чатах и тематических группах в мессенджерах обещают детям бонусы и бесплатную игровую валюту, для активации которых просят назвать номер телефона и код из СМС. Об этом рассказал РИА Новости доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Дети все чаще проводят время в онлайн-играх и тематических чатах в мессенджерах. Этим активно пользуются мошенники. Их главный инструмент – обещание бесплатной игровой валюты, редкого скина, внешний вид игрового персонажа имеется в виду, или доступа к закрытому контенту, рассказал эксперт. По словам Щербаченко, злоумышленник может попросить ребенка сделать скриншот экрана телефона родителей, чтобы узнать, какие банковские приложения установлены. Затем под видом активации бонусов просят назвать номер телефона и коды из СМС. А в некоторых случаях ребенку уговаривают перевести деньги со счета родителей на сторонние счета. Эксперт предупредил о необходимости рассказывать детям об этих схемах, говорится в сообщении. Банки с июля начнут считать неподтвержденные доходы потенциальных заемщиков по установленной формуле, а не в произвольном порядке. Об этом рассказала кандидат экономических наук Светлана Фрумина. С 1 июля текущего года при расчете среднемесячного дохода заемщика банки будут учитывать лишь 90% от заявленной суммы неподтвержденного дохода с ограничением по региональному уровню Росстата, пояснила Фрумина. Основная цель изменений – повысить достоверность оценки долговой нагрузки. Ранее банки могли оценивать доходы, ориентируясь на расходы клиента, а с 1 апреля такие модели Центробанк перестал принимать на проверку. Для индивидуальных предпринимателей с 1 апреля нельзя использовать документы, выданные самим себе. Подтвердить доход можно налоговыми декларациями или книгой учета. Новая формула сделает расчет более консервативным и снизит риск.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 1 июля, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 22, днем плюс 25. Ветер восточный, северо-восточный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. К концу недели небольшое понижение температуры. Вероятность дождей сохранится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
8: Я больше не боюсь.
9: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
10: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 53-42.